дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Дорожное радио. Симферополь 91.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

подножие и на вершине, с незапамятных дней и поныне, мне дарован судьба.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное. Я твое море.

0: Очень сложно.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черноморавто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Черноморавто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: трын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Дорожное радио. Призрачно.

0: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе «Лада Гранта» с кондиционером от 790 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной. Бородина, 36. Подробности 8-978-076-32-00 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор-Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор-Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. Данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Пять звезд на дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.
1: Я Никита Леонов. Рад сообщить, что уже через несколько минут на дорожном радио начнется новое шоу «Пять звезд». Спеть песню сможет каждый из вас, а оценивать ваши таланты в первом выпуске программы будет Олег Газманов. Кому-то он и поставит 5 звезд. Начало в 10 утра. Не проспите.
2: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: Дорожное радио представляет.
16: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Где меня не теряют, то связь плохая. Целую.
2: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Суббота. Утро. Самое время петь. Да не просто петь, а выиграть за это деньги. Пять звезд с Никитой Леоновым только на Дорожном радио.
1: Проснись и пой. Девиз нашей программы. Доброе утро, дорогие друзья. Пять звезд. Народное шоу, новое шоу в эфире Дорожного радио, где каждый может показать свои вокальные способности. Сегодня у нас будет пять звездочек, пять участников, и кто-то получит пять звезд от большой звезды, то есть 5000 рублей. Судить шоу сегодня будет, дорогие друзья, народный артист России Олег Газманов. Доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Олег Михайлович, этот год для вас юбилейный. Пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить вас с праздником, 75-летием.
2: Спасибо.
1: Мы уже все пытались отжиматься.
2: Вся страна отжимается.
1: Вся страна. Вы запустили, как говорят, флешмоб такой. И многие за здоровый образ жизни.
2: Люди проверяют свои способности физические, да? Ставят какие-то цели, идут вперед. Ну, в общем, все это весело происходит под музыку.
1: Ну и многие артисты, кстати, присоединились к этому флешмобу. Стас Пьеха пытался 75 раз. Он хотел отжаться, но получилось.
2: Да, и вот недавно был еще Сергей Лазарев. Лазарев очень, да, хорошо отжимается, правильно. Но он всех поразил. Меня точно поразила Лера Кудрявцева. Не видел?
1: Нет, кстати, вот Лера не видел.
2: Она сказала, вот кто за сколько там, не знаю, минут съест вот эту картошку фри целый пакет, значит, и в течение там ляжет и отдохнет при этом. В общем, как-то так оно выразилось, я уже не помню. Но это было весело.
1: Сегодня в честь Олега Газманова, дорогие друзья, еще один подарок от слушателей Дорожного радио. Они сегодня будут петь исключительно ваши песни. Они присылали нам видео. Вот, в соцсетях Дорожного радио можно будет видео посмотреть, а сегодня в эфире Дорожного можно будет песни в исполнении наших слушателей услышать.
2: И спеть вместе с ним.
1: И спеть, подпеть, как говорится.
2: Это полезно.
1: Вообще это полезно. Петь песни Олега Газманова, и сразу настроение улучшится. И дни становятся ясными, да, Олег Михайлович?
2: Дни всегда ясны. Если поем вместе, дни всегда ясны.
1: Ну, давайте. Первый участник нашей программы — Елизавета Человекова. Город Ивантеевка, Московская область. Она написала нам вот что. Много лет слушает Дорожное радио по утрам с Никитой Леоновым. Мне очень приятно, на самом деле. Работает она в ритейле. В ее обязанности входит общение с покупателями, обучение сотрудников. О себе Елизавета пишет, что всегда любила петь и танцевать, хобби — путешествия, ну а в караоке Елизавета поет регулярно. Давайте посмотрим, как она поет, собственно говоря, и как она, может быть, даже танцует.
0: Пять звезд на Дорожном радио.
3: Ты моя

0: Вот такие, по-моему, милые морячки.
1: Ну, очень мило. Целый спектакль здесь. Не просто они спели, а тут, да, они срежиссировались.
0: Мне кажется, это мама с дочкой.
1: Да, мне тоже так кажется. Я уверен просто в этом.
0: Как оцениваете вокальные данные? Пока звездочки ставить не нужно, но вот прокомментировать-то мы имеем полное право.
1: Ну, во-первых, и было сложно довольно, потому что я, например, музыку почти не слышал, а только голоса громко было, не в балансе, так сказать, во-первых. Но, во-вторых, им сложно было, потому что это не через микрофон, голос без обработки. Но это, кстати, и достоинство их, потому что одно дело, когда ты обрабатываешь голос, там как-то улучшаешь, вот. Но они очень хорошо вместе смотрятся, вместе хорошо спели, в общем, не знаю, 5 баллов ставлю.
0: Но давайте мы еще все-таки подумаем и посмотрим других участников, потому что в конце нашей программы кто-то получит 5 звездочек, то есть 5000 рублей.
1: Да, я еще хочу добавить, что они не только спели, а очень органично станцевали и сделали этот флешмоб на песню, значит, такие движения, в общем, очень хорошо, молодцы.
0: Ну, а песню «Морячка» ждут на каждом вашем концерте.
1: Я эту песню «Неубиваемую» пытался пару раз убрать из концерта, но получил только жуткие крики в конце, что без «Морячки» не отпустим.
0: Ага.
1: Но это не только «Морячка». Вот у меня ряд песен, которые я сочинил еще в 90-е, то есть 35 лет назад почти, да, и они до сих пор не просто в ходу, а без них невозможно уйти. И они очень мешают развитию моих новых песен. Потому что, чтобы поместить какие-то новые песни, надо убрать старые песни. Ну, в общем, вот
0: так. Но для этого вы придумали попурри. Ну, на самом деле, не вы придумали, но вы его используете. И на Дорожном радио концерт проходил весной этого года, и Олег Михайлович вот зажег по-настоящему попурри. Там все песни, ну, не все, многие песни были представлены, и народ оторвался.
1: На самом деле, там, да, попурри довольно длинное, но... Я один раз делал полностью все известные такие, ну, популярные реально песни, и у меня получилось такое длинное, что никуда это попурри не брали. Поэтому я перестал так делать. Удлинять. Угу. Только самые хиты-хиты.
0: Ну, и «Морячка», конечно, прозвучит в вашем юбилейном концерте, который намечается в ноябре, да, как я понимаю?
1: Да, у меня 29 ноября в ВТБ-арене, на огромной арене, значит, будет большой концерт. Ну, я считаю, что это достоинство моего концерта, это интерактивность. То есть я понимаю, что вот люди даже кричат, выскрикивают из зала какие-то песни. Там я так, минуточку, поворачиваюсь. И... вот таких песен у меня больше 60. Mm-hmm. А в двухчасовой концерт помещается 23 примерно песни. 21-23, вот так вот. И поэтому, ну, значит, я могу менять просто местами песни или там разные песни петь. Одного ритма, например. Если хочется подвигаться и большой зал, я пою такие песни, под которые можно двигаться. Если люди хотят попеть, пою те песни, которые можно попеть вместе со мной. И так далее. Если люди любят регги, у меня тоже целая, ну, не знаю, сколько песен в регги. Если рок, пожалуйста, есть роковые песни, даже тяжелый рок такой, серьезные песни. Особенно вот новая песня «Моторосы», она очень жестко проходит так.
0: И она тоже будет звучать на концерте.
1: Да, и тоже будет на концерте в ноябре.
0: В ВТБ-арену Олег Газманов всех приглашает.
1: Да.
0: Ну а сейчас, дорогие друзья, второй участник, он нам пишет вот что. Меня зовут Лебедев Костя. Мне 10 лет. Я живу во Всеволожске. Очень люблю театр. С радостью выхожу на сцену и обожаю перевоплощаться в разных героев. Так я могу делиться своими эмоциями со зрителями. В музыке мне особенно близки песни Олега Газманова. Они придают сил и помогают верить в себя. Мечтаю однажды выступить на большой сцене и подарить зрителям яркие эмоции. Ну вот, юный участник. Кстати, мне кажется, на ваших концертах, Олег Михайлович, разные поколения встречаются, да? И приходят целыми семьями.
1: Вот только что был концерт в Ирбите, это под Екатеринбургом. И там такое количество молодежи было, огромное количество людей, несколько десятков тысяч. И вот я со сцены вижу только рядов 12-20, может быть, да, дальше там уже темноте или расплывчато все. И вот все эти ряды, значит, если вот раньше где-то там лет 10 назад, может быть, более пожилая публика была, то сейчас одна молодежь, причем и дети, особенно дети, вот эти все песни, «Я по жизни загулял», все поют хором просто. Удивительно, конечно.
0: Ну, давайте мы послушаем Костю, что же он споет нам сегодня, какую песню Олега Газманова.
1: Да.
0: Внимание, включаем.
2: 5 звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.

0: Мне кажется, Костя записал дуэт сразу с Олегом Газмановым, да, получилось, что я слышу Олега Михайловича в этом треке, как говорится.
1: Ну, Костя молодец, солнечный парень такой, на солнце как раз стоит. Вот, и перевоплощение у него, да. Но у него перевоплощение на несколько баллов выше, чем вокал все-таки.
0: То есть посмотрите, кстати, видео, дорогие друзья, в соцсетях.
1: Очень скромно, тихо пел, чтобы не заглушать основной трек. Но все-таки хотелось бы, чтобы он погромче был, чтобы можно было послушать его вокальные данные. Но этого не случилось.
0: Но все возможно еще впереди.
1: Конечно.
0: И он может поучиться вокалу. Ну а в школах, между прочим, сейчас в том числе изучают ваши песни.
1: Ну и слава богу. В моих песнях ничего плохого нет.
0: Хорошие песни, почему бы их не изучать? Дорогие друзья, это шоу «5 звезд» в эфире Дорожного радио. Мы продолжим нашу беседу через некоторое время.
2: Время петь и получать за это деньги. «5 звезд» с Никитой Леоновым.

0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
1: «Пять звезд» на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
2: Олег Газманов, дорогие друзья, сегодня судит наше шоу. У вас такая интересная майка, написано «Я по жизни загулял». Мы же помним эту песню, тоже словно в темный лес попал.
3: Да. Знаете, что под это теперь? Я теперь в своем лесу гордо голову несу. Знаю, если заплутаю, сам тогда себя спасу. Эти ребята, которые следят за лесом, егерь, лесовики, вот эти все, они сажают деревья под эту песню. Я с удовольствием это делаю с ними, они выучили этот мой дикий танец под эту песню, и мы вместе все это делаем, и сажаем, и танцуем.
2: А футболка под каждую песню у вас есть, наверное?
3: Ну, почти. Ну, так получилось, что мне так удобно в футболках выступать на сцене. Во-первых, не так жарко. И я так уже привык, и мне уже второй год или два года подряд и в этих футболках. И они разные, чтобы разнообразие было. Вот. На концерты я не переодеваюсь, как некоторые артисты там по 10 раз. У меня такого... Я если 10 раз переоденусь, я умру вообще. Вот. И я... А вот футболки очень легко. Поэтому мне разные футболки для СВО, для ребят мы сделали. И вот такие с названием песен. «Я по жизни загулял», «Мои мысли, мои скукуны», «Ваше сердце под прицелом» и так далее. Много разных.
2: Друзья, шоу «Пять звезд» продолжается на Дорожном радио. Видео с вашими выступлениями присылайте в соцсети «Дорожный

0: Ну а самый поющий получит 5 звезд, то есть 5000 рублей. Сегодня слушатели Дорожного радио исполняют песни Олега Газманова, оценивает их, собственно говоря, автор.
1: Да, поехали.
2: 5 звезд на Дорожном радио.
3: Тони, вы куда несете, Тони? На лице, как на Этоне, отпечаталась душа.
0: Академично так вот спел. Это Борис Петров, город Санкт-Петербург. Борис нам пишет, что всегда в дороге слушает Дорожное радио. Услышал про вашу программу. Он сообщает нам, и специально осенью он собирается приехать в Москву на юбилейный концерт Олега Михайловича. Вот так.
1: Я как раз думал о том, буду ли я петь песню «Туман» или нет. Но вот он так спел.
0: Оригинально, да?
1: Так серьезно.
0: Оригинально.
1: Ну, не то, что оригинально, но профессионально спел. Видно, что человек занимается, как минимум, занимается вокалом, или и как не максимум, а скорее всего, что он профессионально где-то поет.
0: И он в дороге это делает, да? То есть поет. Кстати, это хороший способ, знаете, не заснуть. Вот есть дальнобойщики, которые едут. Вот, а как не заснуть? Можно петь песни, когда
1: туман
0: вы поете.
1: Туман вместе с дымом последнего боя. Туман над травой, что растет под тобою. Такая песня, знаете, она... Вот до этого выступал парнишка молодой, да? И он говорит, я вот люблю перевоплощаться. А мне по-другому невозможно. Я когда... Все стихи я сам сочиняю к своим песням. И вот когда я писал песню «Туман», я вот был этим раненым бойцом, который лежал, и вот кровь сочилась из него, и жизнь вытекала. И вот на лице, как на иконе, отпечаталась душа. И я вот вспоминаю, и когда я пишу песню и писал песню «Исаул», я был этим самым Исаулом. Это удивительно, конечно, что я вместе с песнями проживаю каждый раз свою жизнь. Уже столько жизней прожил.
0: А вот, кстати, интересно, вот если бы меня спросили, какая у тебя, Никита, любимая песня Олега Газманова, я бы, ну, когда я был маленький, была любимая «Эскадрон». Потом стала «Исаул». Потом стала «Морячка». А через некоторое время «Единственная моя». А между прочим, в этой песне вы недавно изменили слова. Почему это произошло, Олег Михайлович?
1: Сейчас скажу. Я еще скажу пару слов про этого парня. Он такой серьезный и такой фактурный. Наверное, вот спокойно бы играл какой-нибудь, не знаю, там, Илью Муромца.
0: Илья Муромец, да, подходит ему абсолютно.
1: Русские богатыри такие вот.
0: Русский богатырь, да.
1: И очень так свирепо спел эту песню. Я именно свирепо так, угрожающе.
0: Ну, возможно, он именно так ее видит, эту песню. И на концерте вы ее будете исполнять теперь, благодаря нашему слушателю.
1: Пока не знаю. У меня столько песен, баллад. У меня перебор даже баллад. А у меня, знаете, в концерте я делаю один к трем примерно. Угу. То есть три таких энергичных песни и одна баллада. Потому что если перегруз по балладам, ну, народ немножко так вялый будет на концерте. Поэтому вот я стараюсь как-то баланс выдерживать.
0: Что же касается песни «Единственная моя», где были изменены слова.
1: Понимаете, как получилось? Я написал эту песню примерно 27 лет назад. У меня были сложные отношения с моей любимой. Мы чуть не расстались. Но поэтому слова получились такие трагические. «Не родятся наши дети, не подарят нам цветы. Будет петь холодный ветер над осколками мечты». Мы так и не расстались.
0: Слава богу, да.
1: Да.
0: Все хорошо.
1: Дети родились, цветов много. И вот семья, дети, в основном. Меня спрашивают, папа, а вообще про кого ты эту песню писал? Ну и так далее. А жена говорит, давай как-то, может, по-другому там что-то сделаем. Ну, мои коллеги говорят, ты что, с ума сошел? Эта песня такой устойчивый хит. Там люди фанатеют.
0: Ушла в народ,
1: ну,
0: да.
1: Фанаты, они, да, каждое слово знают. Но так как я сам эти стихи написал, я там чуть-чуть подтюнил, да, и родятся наши дети, и подарят нам цветы. Пропадет холодный ветер над осколками мечты. Почти те же слова.
0: Но Филипп Киркоров может исполнять старый вариант, да?
1: Нет, Филипп счастлив. Филипп в таком восторге был, что это слова, значит, поменяли. Потому что он говорит, довольно часто корпоративы, там, свадьбы, например. Вот на свадьбе, когда он поет, не родятся наши дети.
0: Да,
1: как-то
0: не очень.
1: А все равно просят эту песню. Ну, как-то люди не задумываются особо над словами, когда уже танцуют под нее. А тут такое счастье, говорит, все, давай. И он сейчас поет с таким удовольствием.
0: Давайте мы эту песню послушаем. А потом продолжим наше шоу «5 звезд» в эфире Дорожного радио.
2: Время петь и получать за это деньги. «5 звезд» с Никитой Леоновым.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия гарантирует защиту гражданам Приднестровья в случае обострения ситуации. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что российские миротворцы останутся в республике. Приднестровье не собирается обсуждать статус миротворческой миссии, поскольку ее деятельность направлена на сохранение мира в республике, подчеркнул Красносельский.
2: Россия.
1: Озон будет использовать пункты выдачи заказов в качестве небольших логистических центров. Проект реализуют в два этапа, все начнется 10 сентября. Владельцы пунктов выдачи получат дополнительный доход. Компания рассчитывает, что он составит около 15 тысяч рублей в месяц за обработку и хранение товаров. Расходы на эти услуги будут оплачивать продавцы. Такая стратегия «Озон» связана с недавними атаками беспилотников на склады маркетплейса в России.
2: Образование.
1: Самое большое число абитуриентов, поступивших на бюджетные места в вузах в этом году, в Москве, Петербурге и Татарстане. Там на бюджеты зачислены, соответственно, более 67 тысяч человек, около 36 тысяч и 17 тысяч человек. Такие данные приводит Миноборнауки.
2: Футбол.
1: Шестой тур в российской премьер-лиге открылся накануне боевой ничьей. В Самаре «Акрон» принимал ЦСКА. В итоге 2-2, и ЦСКА поднялся на третье место, сыграв трижды в ничью и трижды победив. «Акрон» на предпоследней 15-й строчке в таблице. Лидер чемпионата «Краснодар» проведет свой матч сегодня. Примет у себя «Ростов».
2: Транспорт.
1: К оснащению автовокзалов и станций предъявят новые требования. Они вступят в силу с 1 сентября. Из перечня для обязательного оснащения уберут заведения общественного питания и пункты медицинской помощи. Вместо последних автовокзалам разрешат иметь только аптечку. Это следует из приказа Минтранса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Реклама.
4: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
5: Дед Мороз, сейчас же лето!
4: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
6: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру.
7: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
7: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: 5 звезд на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
11: Олег Газманов сегодня начинает это утро вместе с нами, дорогие друзья. Хочу напомнить, наши слушатели поют песни Олега Михайловича в честь его юбилея, и кто-то получит наивысшую оценку 5 звезд. 5 звезд – это 5 тысяч рублей. Да. Уже у вас есть, Олег Михайлович, какой-то фаворит, может быть?
12: Уже есть фаворит.
11: Уже?
12: Да.
11: Уже.
12: Вот я не скажу пока.
11: Ну, понятно, вы сейчас ставите галочки, можете там оценить.
12: У меня два фаворита.
11: Два, кстати, фаворита.
12: Да.
11: Ну что ж, а мы сейчас услышим Вадима Шмакова. Он работает на Ленинградской атомной электростанции в должности дежурного электромонтера. Имеет звание ветерана труда и другие медали. С детства любит рыбалку. В 1975 году начал заниматься в народном тюзе, когда учился в Железногорском техникуме. С тех пор полюбил театр и сцену. Третий год занимается в вокальной студии. И вот сейчас Олег Газманов, в общем-то, наверное, оценит его вокальные данные. И мы узнаем, услышим, какую песню он исполнит. Внимание на экран. Это для тех, кто смотрит нас в соцсетях. И делайте погромче звук у ваших радиоприемников. Это Дорожное радио.
10: 5 звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.

0: Тоже со знаменем.
1: Со знаменем, да. То есть подошел творчески он очень.
0: По крайней мере, эта песня первое место уже заняла. В народном опросе.
1: Да, вот так вот, со знаменем исполнил
0: песню. Да, так серьезно очень.
1: Между прочим, у этого человека 6 внуков.
0: С медведем на груди и со знаменем в руках.
1: 6 внуков, представляете, у него?
0: Ну, это замечательно.
1: Ну и семья его, конечно, поддерживает. Между прочим, уважаемые слушатели, в соцсетях Дорожного радио через неделю мы узнаем, за кого вы проголосовали. А Олег Газманов, конечно, выберет сегодня человека, который получит 5 звезд или 5000 рублей. Вы выступаете в разных городах, Олег Михайлович. Вот иногда, бывает, начинаете делать кульбиты просто на сцене. От чего это зависит? Вот от какого-то настроения? Как его поймать, это настроение?
0: Ну, в общем-то, народ привык, что в песне «Эскадрон» я что-то такое делаю. Мне сейчас сложно, потому что то, что раньше я не делаю, ну, попроще что-нибудь делаю. А вот и сложно еще из-за того, что я лет 10 песню «Эскадрон» не пел просто. Mm-hmm. Потому что новых песен очень много было. А сейчас я ее, ну, сделал новую аранжировку и слегка, не слегка, а прилично понизил в тональности. Потому что с возрастом голос становится более хриплый и низкий. Да, и с этими трюками, значит, народ ждет что-то от меня. И приходится, значит, соответствовать. Так что я над этим сейчас работаю, чтобы быть готовым к сольнику юбилейному концерту.
1: Сергей Иванов – это следующий участник нашего шоу «Город». Красивое название – «Город Благодарный». Ставропольский край. Не бывали там, Олег Михайлович?
0: Я вообще везде уже бывал. Угу. Не знаю, «Город Благодарный». Не помню сейчас точно. Если скажу, что не бывало, вдруг я уже
1: да,
0: там
1: да,
0: был.
1: Скажу, да, был,
0: да. Не помнишь наш город.
1: Скажет, да, что вы что там.
0: Кстати, я дополню по поводу песен. Вы сказали, почему там эти трюки и так далее. Просто я достаточно энергичный для своего возраста.
1: Это мы заметили,
0: я,
1: да.
0: Меня, знаете, так колбасит на сцене, когда я выскакиваю, значит, особенно в какой-то песне, в некоторых песнях. Особенно в песне «Эскадрон». Там удержаться невозможно. Поэтому мне нужно или сигануть куда-нибудь, иначе у меня адреналит меня просто разорвет, мне глаза выскочат. Поэтому, чтобы вы понимали, и перед выходом на сцену обычно, перед концертом, я так волнуюсь, у меня столько адреналина, что я отжимаюсь прямо перед сценой. Мы, кстати, вся наша группа тоже старается так какие-то физические упражнения делать.
1: Потому отжимания что, помогают успокоиться.
0: Более того, не только успокоиться, а помогает. Вот есть, ну, я обычно распеваюсь перед концертом, но если ты еще даешь нагрузку, особенно в таком положении, когда голова ниже, там, пупка, вот, то приливает кровь к связкам и легче петь. Вот это объективно. Мне просто нужно это. Вот. Поэтому, да, и в некоторых песнях, подчеркиваю, я делаю какие-то акробатические трюки, но не во всех. Было смешно бы, если бы я там в песне «Офицеры» там шпагат какой-нибудь сделал.
1: Ну, да, это же было бы неуместно, наверное.
0: Но в песне «Морячка» я могу двигаться как-то определенным образом. В песне «Эскадрон», да. Это вот, в принципе, это, если это органично в концерте, тогда я это делаю.
1: И на «Звездах Дорожного радио» концерт, еще раз напомню, проходил весной этого года. Олег Газманов явно поймал кураж. И, кстати, когда я спросил своего сына, который тоже присутствовал в зрительном зале, я говорю, кто тебе понравился больше всего? Он говорит, ты знаешь, Газманов так зажег. Вообще класс. Ну, а мы сейчас послушаем еще одного участника нашего проекта.
2: 5 звезд на Дорожном радио.
3: Мое сердце нагрянет, я от боли качаюсь, как пьяный.

0: Хорошо вы поете дуэтом, Олег Михайлович. Сергей Иванов, Ставропольский край. Прозвучали все пять наших участников. Я думаю, что Олег Михайлович Газманов уже делал отметки. Вот у нас есть специальный листочек. Кому-то через некоторое время он вручит 5 звезд, 5000 рублей. Продолжим через некоторое время. Это программа «Пять звезд» на Дорожном радио.
1: А еще будут, да?
0: А нет, вот все. Из них нужно выбрать. Пока мы сделаем небольшую паузу.
1: А мы выберем одного или двух?
0: Давайте через паузу мы все расскажем нашим слушателям, одного или двух. У Олега Газманова явно хорошее настроение. И он хочет подарить не просто 5000 рублей, а может быть даже 5,5.
1: Ну, посмотрим, да.
2: Время петь и получать за это деньги. «Пять звезд» с Никитой Леоновым.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: Оформить карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. «Купер». Доставка супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». О, «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка «Прайм». Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+. «Пять звезд» на «Дорожном радио». Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
16: Олег Газманов у нас в гостях. Сегодняшний выпуск программы мы решили посвятить в его честь. И наши артисты, наши звездочки небольшие, они поют песни Олега Газманова. Собственно, все уже прозвучали. И сейчас Олегу Михайловичу предстоит выбрать победителя. Давайте мы еще раз напомним, кто сегодня присылал заявки. Елизавета Человекова, город Ивантеевка, Московская область. Песня «Морячка». Костя Лебедев, это парень, которому всего 10 лет, город Всеволожск. Борис Петров, Санкт-Петербург. Вадим Шмаков, город Сосновый Бор, Ленинградская область, песня «Россия». И Сергей Иванов, город с красивым названием «Благодарный Ставропольский край». Ну что, Олег Михайлович?
5: У меня, кстати, есть песня «Ставрополье».
16: «Ставрополье».
5: Да, и она такая довольно свежая песня.
16: И мы услышим ее, возможно, на концерте, опять же, который состоится в ноябре, я напомню, и всех призываю приходить.
5: Возможно.
16: Возможно.
5: Она такая, знаете, с таким аутентичная слегка. Где, ведь что такое Ставрополье? Это рядом предгорье Кавказа.
16: Да.
5: И там вот и терские казаки, там, значит, и кавказские вот эти, значит, там внутри казачьи песни, вот это вот ритмическая основа так, кавказская, очень интересная. Я так больше исследовал даже эту ситуацию, прежде чем написал. Ставрополье, русское поле, звон колокольный, волны ковыля. Ставрополье, ветер вольный, горы Пятигорья, наша земля.
16: Но это не значит, что Сергей Иванов уже победил, дорогие друзья. Сейчас Олег Газманов объявит имя одного или, как мы говорили, может быть, двух победителей.
5: У меня, честно говоря, я вообще не люблю быть судьей, это так неправильно. Но я поставил безвыходное положение, и мне, например, нравится несколько участников из этих пяти. Фавориты у меня есть. Мне очень понравилась Елизавета Человекова и ее дочь.
16: Да.
5: У нас жалко, что не говорят, как ее зовут, дочку.
16: Да, кстати, вот почему-то мы не узнали имя дочери.
5: Ну, такой дуэт.
16: Дуэт.
5: Может, это не ее дочь, я не знаю. Но это было красиво, очень мило. Вот. Ниже пятерки, но невозможно ставить, какие они хорошие.
16: Ты морячка, я моряк.
5: Да.
16: 5 звезд. Елизавета Человекова, город Ивантеевка, Московская область.
5: Я хотел бы попросить вашу редакцию расширить в честь моего юбилея.
16: И еще вручить 5000 рублей.
5: Да, потому что вот Сергей Иванов спел песню «Дороги». Мою старую-престарую песню, одну из первых. Вот она мне очень близка, и она там такие слова неумирающие, мне кажется. И они обо мне. «Когда-нибудь я в дороге устану, и, ослабев в этой гонке, отстану. Быть может, песни, как дети, моим продолжением станут». Вот такая вот история в этой песне. И то, что он сам спел... Очень прилично спел, кстати, и еще сыграл себе на гитаре. Вот, дорогого стоит.
16: А к тому же мы еще на дорожном радио, дорогие
5: да,
16: друзья.
5: Дорожном
16: ну как
5: радио.
16: Мы можем дороги, отказать Олегу Михайловичу?
5: Дороги.
16: Поэтому еще 5 звезд получает Сергей Иванов. Город благодарный,
5: короче,
16: Ставропольский край.
5: Вынимаю денег, еще 5000 просто. Докладываю вашу кучу. Все, я играю. У меня с собой есть как раз.
16: Спасибо, дорогие друзья. Вы можете проголосовать за своего любимого исполнителя на
5: гулять,
16: в соцсетях
5: гулять.
16: Дорожного радио. Олег Газманов сегодня у нас в гостях в программе «5 звезд». Меня зовут Никита Леонов. Ваше пожелание, Олег Михайлович, всем слушателям Дорожного радио.
5: Ну, я тронут, что так вот выбрали мои песни и поют. Потому что каждый композитор мечтает сочинить песню, которая бы стала народной. А что такое народная песня? Это когда народ поет, а композитор отдыхает. Вот пусть народ поет, а я, наконец, уже отпустите меня на пенсию. Хотя я уже на пенсии где-то лет 15.
16: Ну, а мы начнем сейчас что делать? Отжиматься будем? Ну, по традиции, конечно.
5: Да, сидите, отжиматься.
16: Вся редакция Дорожного радио и все слушатели.
5: Легче петь будет.
16: Спасибо вам большое. Счастливо. Пока.
10: Время петь и получать за это деньги. «5 звезд» с Никитой Леоновым.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. Лада Гранта – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе Лада Гранта с кондиционером от 790 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной. Бородина 36. Подробности 8 978 076 32 20 или на сайте крым.лада.ру. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мяфектор».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
6: Что?
7: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито услугах водителей-грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
11: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

тебе. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Черномор Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. В сентябре в России вступят в силу несколько новых законов. Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, вводится запрет на распространение социальной рекламы на ресурсах иностранных агентов. Студенческие семьи получат приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях вузов. Родителям предоставят возможность в случае рождения второго ребенка или последующих детей воспользоваться кредитными каникулами по ипотечным договорам.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин накануне посетил Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде. Глава государства встретился с инженерами предприятия. Также во время визита в Нижний Новгород Владимир Путин осмотрел выставку конкурса передовых проектов. На форуме агентства стратегических инициатив выступил на пленарном заседании. Провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
0: Мир.
1: На Ближний Восток возвращаются американские дипломаты. На этой неделе Госдепартамент США начал снимать ограничения для сотрудников посольств в этом регионе. В пятницу посольства в Катаре, Кувейте и Бахрейне объявили, что разрешают членам семей дипломатов вернуться в эти страны. Ранее на этой неделе аналогичные заявления сделали в Израиле и Ливане. Власти Непала оценили сумму ущерба от наводнения в 4,5 миллиардов долларов. Как заявил глава Минфина Непала Сварним Вагли, эти цифры предварительные, поскольку оценка ущерба еще продолжается. Мощное наводнение произошло 26 августа. Количество погибших достигло 616 человек. Пострадали более 2300 человек.
0: Транспорт.
1: В Ярославле в сентябре стартует строительство нового терминала аэропорта «Золотое кольцо». Как сообщили в руководстве Ярославской области, на площадке уже завершены подготовительные работы. Одновременно заканчивается подготовка проектной документации грузового терминала. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
4: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
5: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Да что за нормально?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
16: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
10: Для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе «Лада Гранта» с кондиционером от 790 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-32-00 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7

0: NTC – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черноморавто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Черноморавто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-м.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
12: Дорожное радио.
13: Алиса.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США и Венесуэла заключили сделку по нефти. Условия соглашения предусматривают удвоение нефтяных резервов американской стороны. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, под контролем США будут более 65 миллиардов баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. Напомню, Вашингтон получил доступ к нефти Венесуэлы после того, как в январе этого года американский спецназ похитил президента страны Николаса Мадуро. Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес начала сотрудничать с Вашингтоном.
2: Мир.
1: В Финляндии обезлюдили восточные территории из-за разрыва связей с Россией. В этих районах большинство местных жителей в разной степени были связаны с обслуживанием туристов. Теперь уровень безработицы в некоторых районах на востоке страны приближается к 20%. Это в два раза выше, чем на западе Финляндии.
2: Россия.
1: Меняются правила выплаты премий и оплаты сверхурочной работы. Они перестанут рассматриваться как бонус со стороны компании. Выплаты по KPI становятся обязательными, а переработки свыше 120 часов будут оплачиваться по двойному тарифу. Соответствующие поправки к Трудовому кодексу вступят в силу с 1 сентября. Как сообщает Prime, эти поправки существенно ужесточают правила для работодателей. Средние траты россиян на букет цветов к началу учебного года составят около 4 500 рублей. Это при условии сохранения текущей динамики цен. Об этом сообщили «Известиям» в компании «Платформа ОФД».
2: Транспорт.
1: Американская компания Waymo сообщила о скором начале испытаний своих беспилотных такси в Мюнхене. Сейчас ведутся переговоры с местными и федеральными властями по вопросам получения необходимых разрешений. Американцы проводят высокоточное картографирование местных улиц и тестирование с участием специалистов по автономному вождению. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. На Дорожном радио.
3: Дым понесло тише.

0: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе «Лада Гранта» с кондиционером от 790 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной. Бородина, 36. Подробности 8 978 076 32 20 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черноморавто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черноморавто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ «Мяфер».
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета для бизнеса в Аутобанк. Подробнее на tbank.ru/business.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Получилось. Вы вылечили рак?
15: ОККО представляет.
16: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
17: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
18: Это открытие изменит все.
15: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
19: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
21: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
22: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио представляет.
23: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
0: Продолжение пушистого кинохита.
23: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
0: «Мой папа – медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

ломается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в «Черноморавто» 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. «Черноморавто», Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио. Еще совсем мало.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
7: Что?
8: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
17: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
19: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе «Лада Гранта» с кондиционером от 790 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-32-00 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Посольство России в Непале принимает запросы на поиск пропавших в результате наводнения. В частности, российское диппредставительство в Катманду просит семьи россиян, которые были в Непале во время наводнения и перестали выходить на связь после него, подать официальные запросы на их поиск. Наводнение, затронувшее десятки населенных пунктов на границе Непала и Китая, произошло 26 августа. По сведениям Непальского совета по туризму, пропавшими без вести числятся семеро россиян.
0: Мир.
1: Россия гарантирует защиту гражданам Приднестровья в случае обострения ситуации. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что российские миротворцы останутся в республике.
0: Россия.
1: На остановках общественного транспорта вводится запрет продажи сигарет и вейпов. Новые меры начнут действовать с 1 сентября. Они помогут защитить граждан от воздействия никотина и пассивного курения. Такое заявление сделал глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
0: Культура.
1: Сегодня в России и еще нескольких странах пройдет акция «Ночь кино». Она организована Роскино и Фондом кино и приурочена ко Дню российского кино, который отмечался в четверг. В этом году «Ночь кино» охватит более 5000 площадок по всей России и свыше 60 стран.
0: Транспорт.
1: В Москве протестировали работу автобусных маршрутов по графику, составленному искусственным интеллектом. Нейросеть отвечала за расписание, число автобусов на линии и график работы водителей. Все это просчитывалось одновременно. Как результат, на треть снизились межрейсовые простои, уменьшилась работа водителей по ночам, освободились два автобуса, которые направили на усиление других маршрутов.
0: Деньги.
1: Официальный курс доллара на выходные – 85 рублей 60 копеек, евро – 99,68. Дорожное радио вместе в пути.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+. Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

Дорожное радио. Симферополь 91.5

подножие и на вершине, с незапамятных дней и поныне, мне дарован судьбой.

0: последний раз.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

0: главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное. Я твое море.

0: Радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.